0: Un cammino,
1: je
0: dirais la mimisme, et de pronto encontré les livres de Rav.
1: Мне говорят, что я должна ускорить свой вопрос. Раб, я 10 лет молчал.
2: They're telling me that I need to get to the point of my question, but Rob, I've been silent for 10 years.
0: No, no, no, no, no. Sí, nosotros conocemos a esta señora hace como 10 años.
1: Мне становится, на самом деле, меня перехватывает от ужаса этой ответственности, меня перехватывает дыхание, у меня останавливается сердце.
2: And the more I study Kabbalah with you, the more I realize.
0: Conforme más estudio Kabbalah, me siento más responsable.
2: The more I think about it, it just my heart stops and my breath simply stops from thinking about it.
0: Yo cuando pienso en esto.
1: У меня ушло достаточное количество лет, чтобы понять, что то, чем мы занимаемся, отлично от нашего мира, потому что в нашем мире женщина смотрит на мужчину и думает, все, что ты делаешь, я точно могу сделать лучше.
0: Está claro para mí lo que tengo que hacer. Estudiar la Kabbalah es mucho más diferente porque este mundo, la mujer. Lo siento.
2: And at a certain point, I understood that dear man, without you,
0: quiero entender.
1: Я знаю, что мы должны передать вам ваше желание спасти этот мир, потому что мы основа для последнего поколения.
0: Todo depende de nuestro deseo. Deseo es la fuerza de esta nueva generación.
1: Дорогие женщины, давайте объединимся. И Раф, пожалуйста, мы начали изучать Зор. Может быть, вы найдете.
0: Lo siento, no hay traducción al hebreo.
1: Женщина, объедините это желание. Это единственное, в чем мы можем объединиться. И передать его.
2: Dear man, пожалуйста. Please hear our plea. Hear
0: Por favor.
2: To unite and to save this world. And dear women, please let us unite around us and let's make this happen. And to Rav, now that we started studying the Zohar, maybe there's something that us women can do to.
0: Hay algo que las mujeres a lo mejor pueden hacer.
1: Спасибо большое.
2: Thank you very much.
0: Muchas gracias.